0: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Председателем Верховного суда назначен Асламбек Миргалиев. Президент подписал соответствующий указ. Напомню, вчера также назначили генерального прокурора Казахстана. Берик Асылов остается на этом посту. Казахстанские водительские права будут действовать в Арабских Эмиратах с 25 июля. Аналогичный порядок и для граждан ОАЭ в нашей стране. Казахстанцы, получившие вид на жительство там, смогут обменять права категории Б и Б1 без сдачи экзаменов. Иран атаковал 85 американских военных объектов в ответ на атаки США. Они ударили по базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе в Кувейте. Отмечу, ранее в ночь на 8 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В борьбе за выход в полуфинал сыграют Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Аргентина и Швейцария. Вчера Аргентина вырвала волевую победу у Египта со счетом 3-2. Отмечу, для Египта выход в 1/8 финала стал лучшим результатом в истории чемпионатов мира. Швейцария завоевала последнюю путевку в четвертьфинал, обыграв Колумбию в серии пенальти 4-3. Основное дополнительное время завершились без голов. Итак, в борьбе за выход в полуфинал встретятся Франция-Марокко 10 июля в час ночи по времени Астаны, Испания-Бельгия 11 июля в 12 ночи, Норвегия-Англия 12 июля в 2 ночи и Швейцария-Аргентина сыграют в этот же день в 6 утра. Полуфиналы пройдут уже 14 и 15 июля, матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финал 19 июля в Нью-Йорке. На саммите ООН по искусственному интеллекту в Женеве открылся наш национальный павильон. Цифровая экосистема Казахстана представлена тремя направлениями – инновации, GovTech и инфраструктура для развития искусственного интеллекта. Среди представленных решений у нас более 1300 государственных услуг в онлайн-формате, свыше 450 ИИ-агентов на национальной платформе искусственного интеллекта и проект «Дата-центр Вейли» мощностью до гигаватта. Более 100 тысяч человекоподобных роботов выпустят Китай в этом году. Как сообщает China Daily, главными драйверами развития робототехники в Поднебесной стали масштабирование и сервисов и формирование цифровой экосистемы. Сегодня уровень интеграции смарт-технологий на крупных промышленных предприятиях КНР уже превышает 30%. Новые разработки представят на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Она начнется на следующей неделе. На выставке презентуют более 3000 разработок, около 300 из них впервые выйдут на мировой рынок. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 470 тенге 74 тиена, евро 537.75, российский рубль 6 тенге 16 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 34 градуса, в Алматы 33. В Семиёвске, Магнитогорске 29, в Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре 31, в Талдыкургане, Уральске, Актау, Караганде 33, в Актюбе, Атырау, Кунаевке, Кустанае 35, в Жезказгане, Таразе 37, в Шымкенте 39, а в Кызылорде и Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

0: У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
1: Дарма.

0: сұңқуды, жеті жүз он жеті екі.
1: Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Руханият шежресі. Казах радиосы.
4: Қайына жаздың бел ортасына келіп қалдық. Көпшілігіңіз демалысқа шығып саяхаттап табиғат аясында әсем сәттерді өткізіп жатқан боларсыздар. Қуантатыны, елімізде туризм саласы да қарқынды дамып келеді. Мәселен, биыл Алакөлге 2 миллионнан астам турист келеді деп күтілуде. Осы маусымда көл жағалауында 320 демалыс айлағы жұмыс істейді. Ал елордада туризм бойынша жаңа рекорд орнатты. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше 2025 жылдың қорытындысында Астанаға 1,5 миллионнан аса турист келіпті. Оның 380 мыңынан астамы шетелдік қонақтар екен. Я, бұл Қазақстанның туристік әлеуетіне деген қызығушылықтың жылдан жылға артып келгенін айқын дәлелі көрсетеді. Ендеше еліміздегі көрікті жерлерді бағалайық, бірге барайық, сапарлайық. Ал біз осындай бірнеше жағымды жаңалықтардың легін түйіндеп кезекті әндер легіне кезек берейік. Қазір Гүлбану Лахаева бала кездерде бән шырқайды. Ізінше Бауыржан Өскенбек ескі пеште бәндетеді. Жазира Байырбекова анамның ақжаулығы атты туындысын өздеріңізге ұсынады. Арна қосулы болсын.
5: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Кадровые перестановки продолжаются. Президент назначил Канатбека Жайсанбаева заместителем председателя Казахстан Халык Кеңесі. Он также будет руководителем секретариата нового высшего консультативно-совещательного органа. Ранее Жайсанбаев заведовал отделом по контролю за рассмотрением обращений в администрации президента. Напомню, сегодня было еще одно назначение. Председателем Верховного суда остался Асламбек Миргалиев. И сегодня сняли с должности главу КТЖ, полномочия председателя правления Казахстан Теміржолы Талгата Алдыбергенова прекращены решением единственного акционера компании Самрук Кызына. Казахстан и ИКАО подписали соглашение по расследованию авиапроисшествий в Монреале. Наша делегация в составе авиационной администрации Министерства транспорта встретилась с исполняющим обязанности генсека Международной организации гражданской авиации. Казахстанская сторона презентовала новый центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов. Это один из первых среди государств СНГ специализированный орган. Центр создан для расследования авиационных происшествий в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации. В Китае двое травмировались, повреждены школы и свыше 170 зданий в результате землетрясения. Оно произошло на юго-западе страны магнитудой 5. Сильнее всего пострадал поселок Фусин в провинции Сычуань. На дорогах произошли камнепады, 4 участка трассы вообще оказались разорваны. Также в китайском городе Лунань завершена поисково-спасательная операция. Число жертв в результате оползня возросло до 21 человека. Спасатели обнаружили всех пропавших. Всего под массами грунта оказались 33 человека, 7 получили травмы, еще 5 не пострадали. 33-этажный небоскреб рушится в центре Нью-Йорка. Здание сейчас переоборудовывают в жилой дом. По данным пожарной службы, частично обрушились этажи с 21 по 26. Людей эвакуировали даже из соседних зданий, а прилегающие улицы перекрыли. Небоскреб пытаются стабилизировать, но специалисты уже опасаются, что спасти его не удастся и нужен снос. В Карагандинской области предприятие добывало незаконно железную руду. Полезные ископаемые вывозились за границу. По данным областной прокуратуры, ущерб свыше 2 миллиардов тенге. Троим назначены различные сроки лишения свободы. Кроме того, арестовано их имущество стоимостью свыше 360 миллионов тенге. Контролировать среднюю скорость будут еще на 4 платных дорогах. Как сообщили в Казавтожоле, с 10 июля контроль ведут для снижения аварийности на трассе Актюбе-Кандагаш, Алматы-Харгос, Кокшетау-Петропавловск, Астана-Темиртау на участке Аршалы-Ошаганда. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 470 тенге 74 тиена, евро 537,75, российский рубль 6 тенге 16 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 18, днем 34 градуса. В Алматы дождь, ночью 19, днем 33. В Семиевске, Нагорске 29, в Талдыкургане, Уральске, Атырау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 32, в Актау, Кунаеве, Кустанае, Актюбе, Караганде 34, в Таразе, Жезказгане, Шымкенте 38, а в Кызылорде, Туркестане 40 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Ускорить внедрение водосберегающих технологий в регионах поручил премьер-министр Олжас Бектенов на совещании Водного совета. В частности, акиматам необходимо обеспечить финансирование таких проектов. Глава Кабмина акцентировал внимание на работе по внедрению водосберегающих технологий, подчеркнув, что данный вопрос находится на особом контроле главы государства. Бектенов отметил, что внедрение водосберегающих технологий должно проводиться высокими темпами. Назначен исполняющий обязанности главы нацкомпании «Казахстан» Тимир Жолы. Им стал 55-летний уроженец Кызылординской области Бауыржан Урынбасаров. Он работал в системе КТЖ с 93 года до настоящего времени. Урынбасаров занимал должность зампредседателя правления нацкомпании и управляющего директора по производственным процессам. Напомним, что сегодня сняли с должности главу КТЖ полномочия председателя правления «Казахстан» Тимир Жолы Талгата Алдыбергенова прекращены решением единственного акционера компании «Самрук Казына». На республиканских трассах начали тестировать умные камеры с элементами искусственного интеллекта. Как пояснили в КазАвтожол, речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта. Современные камеры предназначены для оперативного реагирования на возможные инциденты. Такие камеры способны круглые сутки анализировать дорожную обстановку. Главная особенность системы – автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами. Они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени. Пилотный проект уже тестируется на платном участке Алматы-Хунаев, где проверяется работа оборудования и автономной инфраструктуры. Параллельно работы ведутся на участке Астана-Темиртау и на участке дороги Астана-Щучинск. Аэропорт Павлодара обещают открыть после реконструкции уже в сентябре. Из средств специального госфонда, сформированного за счет возвращенных активов, на реализацию этого проекта направлено свыше 9 миллиардов тенге. После реконструкции пропускная способность аэропорта увеличится до 300 пассажиров в час. Повысится также качество обслуживания и комфорт пассажиров. Обновление инфраструктуры повысит транспортную доступность Павлодарской области и улучшит связь региона с другими городами страны. Более 2000 жалоб в Атырау выросло число жителей, недовольных борьбой с комарами. Основная часть жалоб поступила у жителей Ерканкалинского сельского округа, а также микрорайонов Уркен, Жумыскер, Жолдыз и Нурсая. В этом году в Атырау на дезинфекционные работы выделен более 100 миллионов тенге. По данным акимата, выполнено около 40% запланированной работы. Для обработки используются специальные препараты, такие как Агран, Мистраль, Фаскон, Сольфак. Специалисты утверждают, что эти препараты безопасны для людей и домашних животных. 45-градусная жара обрушится на Казахстан. Синоптики Казгидромета представили прогноз на предстоящие 3 дня. Согласно этому прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов на западе и северо-западе Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом, шквалистым ветром. Местами прогнозируются сильные осадки. В ближайшие дни температура воздуха достигнет критериев сильной и очень сильной жары до 45 градусов на западе и юго-востоке, а также юге Казахстана. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 470 тенге 74 тиена, евро 537 тенге 75 тиен, российский рубль 6 тенге 16 тиен. А теперь погода на завтра, 9 июля. По данным компании «Казгидромет», столица облачно, ночью 18, днем 34 градуса, в Алматы дождь, ночью 19, днем 33. В Семиюске, Многорске 29, Талдыкургане, Уральске, Атырау, Кукшетау, Павлодаре, Петропавловске 32, в Актау, Кунаеве, Костанае, Актобе, Караганде 34, в Таразе, Жезказгане, Шымкенте 38, в Кызылорде и в Туркестане завтра 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Про здоровье». У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Сегодня говорим о профилактических и скрининговых осмотрах, системе, которая позволяет выявлять риски заболеваний до появления симптомов. Насколько это важно? Кто должен проходить осмотры и как это работает в Казахстане? Поговорить на эту тему мы пригласили руководителя Центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова медицинского университета Астана Нажимова Шахру Мухаммадовича. Шахрук Мухаммадович, добро пожаловать в студию.
3: Здравствуйте, Гульдара.
2: Для начала объясните, пожалуйста, нам, что такое профилактические и скрининговые осмотры?
3: Это регулярные медицинские обследования у людей без жалоб. То есть нет необходимости, чтобы человек заболел. Вам позвонили, вы знаете, что скрининг подошел, приходите, проходите медицинские осмотры. Это помогает на раннем этапе выявить какие-либо факторы риска и поможет предотвратить развитие какого-либо заболевания на очень раннем этапе.
2: А насколько такие осмотры важны для людей?
3: Именно прохождение скрининговых осмотров помогает выявить факторы риска каких-то заболеваний на очень раннем этапе. К примеру, прошли скрининг у нас в Казахстане за один год 2,8 миллионов человек. Из них уже около 220 тысяч человек берутся под динамическое наблюдение, потому что выявили какие-то факторы риска. Поэтому, если даже вы чувствуете себя здоровым, необходимо пойти и пройти скрининг.
2: Кто должен, кому рекомендуется проходить скрининг?
3: В первую очередь это дети до 18 лет, потом взрослые. Чаще всего есть целевые возрастные группы, в зависимости от того, какие заболевания развиваются в каком возрастном периоде у мужчин или у женщин. Туда входят категория лиц, которым за 40. Третье – это отдельные группы риска уже по заболеваниям.
2: А какие заболевания чаще всего входят в скрининг?
3: В первую очередь во всем мире и в Казахстане это сердечно-сосудистые заболевания, второе – это сахарный диабет, третье – онкологические заболевания средних, рак молочной железы, шейки матки, кишечника и так далее. Глаукома и самое последнее – это вирусные гепатиты.
2: Ну и самый главный вопрос – где и как можно пройти скрининг?
3: Скрининги проводятся бесплатно. По месту жительства идут в поликлинику и проходят жители скрининг. Человека могут пригласить также медицинские работники. Также сам каждый человек может самостоятельно обращаться. И самый важный принцип – это принцип доступности. То есть эти обследования входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
2: Спасибо большое за ваши рекомендации. Я напомню, мы сегодня беседовали с руководителем Центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, спасибо большое за интервью.
3: Вам спасибо большое за выделенное время, Гульдара.
0: Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, здравствуйте. Более 3 триллионов тенге направят на развитие водной отрасли Казахстана. Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание водного совета. Были заслушаны отчеты министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, акимов Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей об исполнении поручений по модернизации водной отрасли, возведению новых водохранилищ и использованию передовых технологий водосбережения. По итогам прошлого года динамика внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве увеличилась почти в 5 раз. Площадь применения водосберегающих технологий достигла порядка 500 тысяч гектаров, что позволило сэкономить почти 900 миллионов кубометров поливной воды. Генеральная прокуратура в преддверии выборов депутатов Курултая обратилась к гражданам с призывом соблюдать требования избирательного законодательства. Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению данных выборов, со 2 до 23 июля текущего года будут проходить этапы выдвижения и регистрации партийных списков. А с 18.00 часов 23 июля начнется предвыборная агитация. Она продлится до 00 часов 22 августа. До окончания срока регистрации партийного списка проведение какой-либо предвыборной агитации не допускается. Нарушение этого требования влечет ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях. 13 должностных лиц в сфере спорта наказаны по итогам госаудита. Высшая аудиторская палата выявила системные недостатки в сфере спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и использования бюджетных средств. Аудит также показал, что действующие стратегические документы не в полной мере обеспечивают достижение поставленных целей, а отдельные планы реализации не содержат мероприятий по всем направлениям развития отрасли. Более 106 миллионов тенге украл главный бухгалтер Касталовской районной ветеринарной станции управления ветеринарии Акимата Западно-Казахстанской области. Пресс-службе областного суда сегодня сообщили, что подсудимый в 2021-2025 годах перечислял себе бюджетные деньги под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов. В результате он похитил более 106 миллионов тенге и использовал их в личных интересах для участия в играх и ставках через букмекерские конторы. В суде подсудимый полностью признал вину, он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на преступные доходы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. 8 автомобилей Hyundai Elantra, конфискованных у осужденных блогеров Ербулата Жанабылова и Эльмиры Тулигеновой, по итогам электронных торгов переданы на баланс госорганов. Стоимость каждого автомобиля 2025 года выпуска оценили почти 8,5 миллионов тенге. Согласно правилам, участвовать в торгах могли только правоохранительные специальные госорганы, а также государственные органы, обеспечивающие деятельность президента, политических госслужащих и депутатов. При этом информация о том, какие именно госорганы получили эти автомобили, в открытом доступе не раскрывается. Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после драматического поражения от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира выступил жесткой критикой в адрес ФИФА и судейского корпуса. Наставник фараонов заявил, что его команда стала жертвой предвзятого судейства, а весь турнир якобы подстроен в пользу действующих чемпионов мира. Также стало известно, что Федерация футбола Египта подала жалобу ФИФА на действия судейской бригады в матче с Аргентиной. Египетская федерация считает, что спорный отмененный гол, неназначенный пенальти, а также другие эпизоды говорят о серьезных нарушениях и предвзятом судействе. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 98 тиен, евро 537 тенге 75 тиен, российский рубль 6 тенге 16 тиен. А теперь о погоде на завтра. 9 июля, по данным компании «Казгидромет», в столице облачно, ночью 18, днем 34 градуса. В Алматы ожидается дождь, ночью 19, днем 33. В Семейском, Нагорске 29, Талдыкургане, Уральске, Атырау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 32. В Актау, Кунаеве, Костанае, Актобе, Караганде 34, в Таразе, Жезказгане, Шымкенте 38, в Кызылорде и в Туркестане завтра 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін.
3: Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Мусор не падает с неба, он падает из рук. Чистота начинается с тебя.

0: Казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.